0: В эфире Всемирной радиосети звучали передачи Русского радио Австралии. Мы продолжаем наше вещание для Москвы и Московской области на частоте 738 кГц.
1: Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Московское время 23 часа 30 минут.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составлен. Идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Nice, Fiestal и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Nice, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок, 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами – чай-масала. Этот напиток в Индии. Везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете. Вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами. Есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля. Холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная. Конечно, не везде. В туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто, они на первых этажах домов. Хозяева магазинчиков живут в этих же домах, на верхних этажах. Лавки разные по содержанию. Есть лавки-кафе, есть чисто парикмахерские, столярки, ремонт мопедов и так далее. Жильцы домов, дети, старики, все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник, либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя, рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя. Строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного. Все камень и резьба. В центре усыпальница. Проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый. С редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

0: У одной из лавок я буквально остановился, как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи.
1: Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке. И ночью уже на празднике Холи. А с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах. И когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие. И настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей. К нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас. Никаких. Нет шампанского и вин. Есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак. И все они не агрессивные. Можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы. Одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны. Было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова. Худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66 в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф».
под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц, несъеденный утром папайи, неоткрытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Эфир Всемирной радиосети продолжает ежедневное шоу современной инди-музыки. В Москве полночь.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор передач KBS World Radio, вышедших в эфир накануне вечера. 2:00 ночи в Москве. Radio.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска: в вопросе охраны труда нельзя идти на уступки, заявляет президент Ли Джэ Мён. Южнокорейский экспорт увеличился в апреле на 48%. Сеул и Вашингтон не обсуждают сокращение американских войск в Корее. А сейчас эти и другие новости более подробно. В вопросе охраны труда нельзя идти на компромиссы и уступки, заявил президент Республики Корея Ли Джэ Мён, выступая 1 мая на церемонии по случаю Дня труда. Она состоялась в резиденции президента Чон Ва-дэ. Глава государства пообещал построить страну, где ни одному работнику никогда не придется рисковать жизнью на работе. Защита трудящихся – основная обязанность любой нации, любого бизнеса, подчеркнул он. Мы можем двигаться вперед, только освободившись от устаревшего мышления, согласно которому быть растущим бизнесом означает быть против трудящихся. У роста есть будущее только тогда, когда его поддерживают трудящиеся, добавил Ли Джэ Мён. Официальное мероприятие по случаю Дня труда в резиденции президента Чон Ва-дэ состоялось впервые. В нем приняли участие около 130 человек, включая руководителей профсоюзных объединений, членов правительства, а также трудящихся, представляющих различные профессии. С этого года День труда стал государственным праздником и выходным днем. С момента инаугурации администрации Ли Джэ Мёна в прошлом году Республика Корея последовательно придерживается политики мира на Корейском полуострове, построенной на примирении и сотрудничестве, а не на вражде и конфронтации. Об этом заявил постоянный представитель Республики Корея при ООН Ча Джи Хун, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН. «Мы по-прежнему привержены уважению системы КНДР, не стремясь ни к вражде, ни к объединению путем поглощения», — добавил он. Ча Джи Хун особо отметил, что отказ от цели денуклеаризации Корейского полуострова будет иметь негативные последствия как для региональных, так и для глобальных усилий по нераспространению. Москва призывает к кардинальному пересмотру подходов к решению проблемы безопасности на Корейском полуострове. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН. Смягчение санкций по гуманитарным основаниям в качестве первого шага позволило бы создать благоприятную атмосферу для поиска дипломатических развязок. С учетом законных интересов всех стран региона, включая КНДР, заявил Небензя. Он призвал честно признать сложившееся положение, в котором нет других вариантов, кроме переговоров. Бессрочный характер санкций против Северной Кореи является серьезной ошибкой, так как не позволяет задействовать потенциал урегулирования в соответствии с уставом ООН, подчеркнул российский дипломат. Согласно данным Министерства промышленности и торговли, опубликованным 1 мая, южнокорейский экспорт составил в апреле 85 миллиардов 890 миллионов долларов. Это на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Впервые в экономической истории страны экспорт превышает 80 миллиардов долларов 2 месяца подряд. Зарубежные поставки полупроводников составили 31 миллиард 900 миллионов долларов, увеличившись на 173,5% в годовом исчислении. Экспорт в Китай увеличился на 62,5%, в США на 54%. Одновременно экспорт на Ближний Восток уменьшился на 25,1%. Импорт составил 62 миллиарда 110 миллионов долларов, на 16,7% больше, чем годом ранее. Профицит торгового баланса 23 миллиарда 780 миллионов долларов.
Сеул направит бывшего временного поверенного в делах посольства Республики Корея в Саудовской Аравии Мун Бёньчжуна в качестве специального посланника в Кувейт, Ирак и Бахрейн. Как сообщили 30 апреля в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве в ходе поездки, которая продлится с 4 по 9 мая, спецпредставитель приложит усилия для укрепления сотрудничества со странами Ближнего Востока в поставках энергоносителей. Ожидается, что Мун Бёньчжун встретится с должностными лицами в каждой из трех стран, обменяется с ними мнениями о последних региональных событиях и обсудит практические шаги сотрудничества в различных областях. Министр финансовой экономики Республики Корея Ку Юн Чоль примет участие в ряде международных мероприятий и ежегодном заседании Азиатского банка развития, которые пройдут в Самарканде, Узбекистан. 3 мая он будет председательствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков Республики Корея, Китая и Японии. Участники обсудят экономическую ситуацию в регионе и меры реагирования на конфликт на Ближнем Востоке. В тот же день Ку Юн Чоль примет участие во встрече представителей финансовых ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН и ее партнеров по диалогу Республики Корея, Японии и Китая. 4-5 мая Ку Юн Чоль будет участвовать в 59-м ежегодном заседании Азиатского банка развития. Республика Корея и США не обсуждают вопрос о сокращении численности американских войск на юге Корейского полуострова. Об этом заявил 30 апреля представитель Минобороны Республики Корея в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его администрация рассматривает возможность сокращения американских войск в Германии. Основная миссия американских войск в Корее – это поддержание надежной совместной обороны с южнокорейскими вооруженными силами для противодействия агрессии и провокациям со стороны Северной Кореи, отметил представитель Минобороны. Наша приверженность обороне Республики Кореи непоколебима, и двусторонний альянс продолжает поддерживать стабильность на Корейском полуострове, заявил представитель военного министерства США агентству Йонхап. В посольство Республики Корея в России будет направлен атташе по делам воссоединения, которому поручено продвигать политику Сеула в области межкорейских отношений. В настоящее время проводится отбор кандидата, который приступит к исполнению обязанностей в августе, сообщили 30 апреля в Министерстве по делам воссоединения. Данная должность остается вакантной с февраля прошлого года в соответствии с планом бывшего президента Юн Со Гёля по сокращению количества сотрудников диппредставительств. В настоящее время атташе по вопросам воссоединения работают в посольствах Республики Корея в США, Китае, Японии и Германии. Руководство и профсоюз крупнейшей южнокорейской судоходной компании HMM договорились о переносе ее штаб-квартиры из Сеула в Пусан. В конце прошлого года Министерство морского и рыбного хозяйства также переехало в Пусан из Сэджона. Другие судоходные компании также решили перенести свои штаб-квартиры в город Пусан. О погоде. В пятницу в Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до плюс 12, днем до плюс 23 градусов. В ближайшие дни синоптики обещают дальнейшее повышение температуры. Это были новости из Сеула.

0: Корея и я. Яна Фелтон и Карина Медведева из России. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире русская служба Всемирного радио КБС и наша еженедельная рубрика «Корея и я», которая выходит каждую пятницу и знакомит вас с людьми из России и стран СНГ, вносящими вклад в укрепление отношений своих стран с Республикой Корея. У микрофона Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя. Апрель 2026 года стал для фанатов корейской кей-поп-группы BTS историческим моментом, так как ее участники после почти 4-летнего перерыва начали масштабный мировой тур «Ариран», вернувшись на сцену в полном составе после службы в армии. Перед началом мирового тура 21 марта этого года BTS провели бесплатный камбэк-концерт на площади Кванхамун в Сеуле, ознаменовав его выходу нового 5-го полноформатного альбома «Ариран». Что касается начала мирового тура, то он начался с корейского города Куян, провинции Кёнгидо. В спортивном комплексе Куян было проведено 3 концерта – 9, 11 и 12 апреля, на которые приехали многочисленные фанаты со всего мира, в том числе из России. И сегодня в нашей студии две поклонницы не только группы BTS, но и в целом кей-поп направления, которым посчастливилось побывать на концерте группы BTS в Куяне, и они готовы сейчас поделиться своими впечатлениями. Это Яна Фелтон и Карина Медведева из Москвы. Здравствуйте.
1: Всем привет.
2: Всем привет.
0: Перед началом нашей беседы я бы хотела напомнить, что интервью с вами, Яна, уже выходило на нашем радио в январе этого года, но в то время вы находились в Москве, поэтому мы записали дистанционное интервью. И очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии вживую. Представьтесь, пожалуйста, напомните немного о себе, чем вы занимаетесь.
2: Всем привет еще раз. Меня зовут Яна Фелтон. Я блогер, кей-инфлюенсер, также автор телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру «Eat, Sleep and K-Drama». Рассказываю про кей-поп, про дораму и про популяризацию в целом корейской поп-культуры в России. И очень рада видеть вас сейчас воочию. Спасибо большое за приглашение.
0: Карина, а мы с вами сегодня будем общаться впервые. И вот расскажите также вкратце о себе.
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Карина Медведева. Я работаю в корейском travel-агентстве Korean Simple Travel. Занимаюсь тем, что привлекаю людей к тому, чтобы приезжать в Южную Корею и путешествовать по ней.
0: Ваш нынешний визит связан именно с концертом, да, группы BTS?
1: Mm-hmm.
0: Вот расскажите, когда вы впервые познакомились с творчеством этой группы и поняли, что хотите стать армией?
1: Со мной это случилось в 2022 году. На самом деле, я просто увидела какой-то рандомный ТикТок с нарезкой из их шоу Run BTS. Мне стало интересно, что это за смешные мальчишки. И я начала гуглить, и дальше все, я провалилась в это все. Мне кажется, я за месяц узнала информацию о BTS больше, чем за все годы вообще своего обучения где-либо.
2: Да, у меня тоже связано с ТикТоком. Это было были ковидные времена. Все сидели дома, все сидели в ТикТоке. Мне попался какое-то видео, где я увидела просто какого-то нереально красивого, харизматичного мужчину. У меня первая мысль была тогда, что да я не верю, что можно быть настолько красивым. И я решила погуглить, кто это. Это оказался Намджун из BTS, и все. И меня тоже засосало.
0: Да. У вас, то есть, есть определенные, да, именно любимчики. То есть...
1: Конечно. У меня Намджун. Намджун.
0: Тоже Намджун.
2: Ну, я начинала с Намджуна, но когда я начала погружаться еще больше в BTS, все-таки мой BTS это Чимин.
0: Понятно. А сколько всего концертов вам удалось посетить и где они проходили?
2: 2, получается, потому что мы с Кариной были в Бангкоке на J-Hope в прошлом году.
1: Да, в прошлом году.
2: И в этом вот на BTS на полноценном концерте.
0: Вот что касается этого концерта, как долго вы его ждали? Легко ли вам было приобрести билет?
1: Мне кажется, я вот с 22 года его примерно ждала, потому что когда я попала в фандом, это как раз был момент, когда BTS объявили, что они уходят на перерыв. И у меня, конечно, была такая досада, что я чуть-чуть не вовремя залетела в эту историю, но я все 4 года говорила себе, что как только будет анонс тура, я еду туда, чего бы мне это ни стоило, ну и в итоге так и вышло.
2: Да, ну у меня то же самое в 2020 году, когда я начала их стейнить. Я тогда еще вообще не понимала, как покупать билеты на кей-поп-концерт. На самом деле, меня Карина научила, как покупать билеты на кей-поп-концерт. Но тогда, да, они, у них был последний концерт в Пусане, вот этот вот бесплатный, куда можно было выиграть билеты. И там они объявили, что все, ребят, мы уходим как бы в армию. И тоже я ждала, надеялась, что все-таки получится. Очень были различные переживания. Вообще неизвестно, типа, будет мировой тур или нет. Но мы с Кариной верили
1: мы
2: до конца.
1: Мы верили больше всех. Mm-hmm. Слава богу, так оказалось.
0: То есть в этот раз вы приобрели билеты сразу на два концерта. Это 11 и 12 апреля.
2: Ну, это случайно на самом деле получилось, потому что первый билет, который я купила, он был как раз на 12 апреля. Я его выкупила сама на предпродажах из Москвы. И это было безумно тяжело, потому что в целом из России сложно купить на Интерпарке билет, потому что нужно использовать VPN. И нужно еще найти такой VPN, чтобы Интерпарк тебя не выкинул, чтобы он, ну, не осознал, что ты используешь какую-то непонятную соцсеть. И вот я была 155-тысячная в очереди, выловила вот свой первый билет, но, знаете, он на трибунах, на крыше, очень далеко. И вот это был мой первый билет, да, на который я подумала, что все, я точно иду. И потом вот у нас есть друзья, которые вылавливают, скажем так, билеты, когда кто-то сдает из Азии проще купить билеты, поэтому мы их попросили, что если будет возможность, попробуйте нам тоже VIP выловить. Вот. Ну, если выловят VIP, то пойду на два концерта. Если нет, то у меня в любом случае есть уже один билет.
0: И как второй билет, он там, места были намного лучше?
2: А второй билет, это был как раз, да, это был VIP с саундчеком, это было ближе, и ощущения вообще абсолютно разные от трибуны и от VIP-а.
1: Я вообще считаю, что у меня как будто был самый лучший день, потому что мне больше всего нравится сет-лист в мой день, поэтому я считаю, что это судьба, что я попала на 12 число.
2: На самом деле, 12 даже по погоде было хорошее, потому что 11 мы прям очень замерзли. Я сидела в куртке, несмотря на то, что не было дождя, но было безумно холодно. А 12-го прям вообще хорошая погода была, еще лучше.
0: Ну, вот расскажите об общих впечатлениях.
1: Мне кажется, вообще весь этот альбом — это одновременно самый BTS-ный альбом в их вообще дискографии, но при этом он абсолютно не похож на все, что было до этого. Мне кажется, в этом вообще прикол весь этой группы. То есть там нет ни одного трека, который напоминает что-то, что уже было, но при этом, когда ты их слушаешь, ты понимаешь, что это только BTS могли выпустить. Концерт абсолютно феерически, я бы сказала. Ну, наверное, это был лучший концерт в моей жизни, хотя я очень много хожу на концерты, и на кей-поп-концертах я очень много раз была. Но лучше этого я пока что ничего не видела. Потому что и шоу, и сет-лист, и взаимодействие с аудиторией, и тот факт, что ну, практически с любого места видно абсолютно все. То есть даже если ты сидишь на галерке, ты видишь, что происходит на сцене. Ну,
0: 360.
1: Да. Просто я была на других концертах на том же стадионе в Гаяне, и там было обычное расположение сцены. Ну, видно было что-то только людям, которые там в первые 15 рядах, может быть, все остальные просто смотрят на экран и делают вид, что им весело. Здесь же такого не было. То есть я была не очень близко к сцене, но когда они проходили по сценам, которые были по бокам, это было очень близко. То есть я прям их лица видела. Конечно, удивительно.
2: Да, я согласна, и даже я, когда сидела там на крыше, на трибунах, когда они пробегали вот по этим языкам, если увеличить телефон, это вообще, ну, как будто ты вот рядом здесь сидишь, потому что если бы это было где-то вдалеке, это было бы вообще не видно. И по поводу альбома я тоже согласна с Кариной, что да, это что-то другое, но они уже выросли до таких масштабов, что они имеют право экспериментировать с музыкой и со своим стилем, и у них это очень круто удается. Ну и сам концерт, конечно, как по мне, очень запоминающийся. Ну, как я везде писала, для меня это вообще самый лучший день в моей жизни, но есть отличие вот между VIP-а и трибуной, даже не в том формате, что на VIP-е ты можешь видеть их вот так вот поближе, на VIP-секторе ты мог станцевать, стоять, кричать, в общем, делать все, что хочешь, отдавать всю энергию концерту. На трибуне же такого нельзя было делать, потому что когда мы вставали, нас сразу став сажал, говорил, что нельзя стоять, и, соответственно, знаете, был какой-то такой небольшой зажим, потому что люди практически не пели, не кричали, не дрыгались, не танцевали. И было классно в любом случае, да, если выбирать отсутствие концерта и трибуну, конечно, трибуна. Но от VIP-а все-таки немножечко по энергетике отличается.
0: Да, вот также было очень много фанатов, да, на концерте. И друг другу дарили подарки, то есть такая атмосфера, все как свои, с разных стран. Вы, наверное, тоже со многими, да, познакомились?
1: Ну, кстати, да, я пошла одна изначально, мы с Яной потом попозже встретились, и у меня вообще не было ощущения, что мне как-то одиноко там, потому что я шла, и я понимала, что вокруг меня идет 55 тысяч человек, которые абсолютно со мной на одной волне. Они понимают каждую мысль в моей голове, как никто другой в мире. И да, все друг другу дарили подарки, как-то помогали. Все время спрашивают, а кто у тебя бис, а сколько ты армии уже лет. Короче, это ощущение, как будто ты в какой-то огромной семье находишься. Все девчонки, которые рядом со мной сидели уже на самом концерте, весь концерт мы с ними обсуждали все, что происходит, хотя мы все из разных стран, у нас единственный общий язык — это английский, но мы находили эти точки соприкосновения.
0: Скажите, вот как вы считаете, в чем такая большая солидарность у армии группе BTS?
1: Мне кажется, самый большой фактор — это тот факт, что BTS транслирует настолько правильные ценности, просто общечеловеческие. И поэтому каждый раз, когда я вообще слышу, о чем они говорят, как они рассуждают о мире, какие посылы они несут в своих текстах, и не только в каком-то entertainment-контенте, который они делают, а просто вот по жизни, там, в своих социальных сетях, ты к этому подключаешься вне зависимости от того, какой ты национальности, сколько тебе лет, откуда ты. То есть, я прям девочка из России, и я сижу, слушаю какого-то 30-летнего мужчину из Кореи и думаю, вау, он думает о жизни точно так же, как и я, и это те добрые ценности, которые я бы хотела, чтобы больше людей разделяли. И, наверное, поэтому фанаты так яростно их защищают, потому что когда кто-то говорит, какие-то странные вещи о BTS, не зная, что это за люди, тебе как бы инстинктивно хочется их защитить, потому что ты их знаешь как будто бы лучше. Каждый раз, когда я кому-то говорю, там, своим друзьям, что я реально знаю их лучше, вы просто не понимаете. Я понимаю, что со стороны это может странно звучать, потому что это все еще знаменитости, которые где-то там, я где-то здесь, и мы знаем только то, что они нам позволяют знать. Но даже это дает тебе понимание, что это люди, которые разделяют просто правильные ценности. Наверное, так.
2: Да, я соглашусь, и когда они что-то говорят, взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с нами, во многом в голове возникает мысль, да это же я, это про меня. И действительно, когда ты думаешь, что человек мыслит так же, как и ты, иногда кажется, что мы с кем-то из них похожи чем-то характером, мыслями, и когда мы разделяем ценности друг друга, это очень сильно объединяет, и хочется их защищать, хочется их продвигать, чтобы это еще больше продвигалось в массы, но именно в положительном ключе.
0: А планируете ли вы посетить другие концерты в других странах этого международного тура?
2: У нас с Кариной были уже планы насчет Бангкока. Mm-hmm. Мы думали Бангкок, либо Энкор в Сеуле, который пройдет в следующем году. Мы надеемся, что он пройдет, но он наверняка должен быть.
1: 100%.
2: Да, поэтому, да, мы хотим, и у нас цель быть еще ближе к сцене.
0: Я вам от души желаю. Спасибо. Так вот, расскажите, а какие места и мероприятия вы посетили в Корее в этот раз, помимо концерта?
1: Я, кстати, за неделю до концерта BTS была на Anchor-концерте Seventeen. У меня такой концертный тур в этот раз случился. Да, но там, конечно, было все не так для меня спокойно, как на BTS, потому что я ехала туда из аэропорта, пошел дождь, было очень холодно. Я была тоже очень далеко на трибунах, но я все равно в любом случае была супер счастлива, потому что я Seventeen тоже очень люблю. Вот. А так я 2 недели ходила по музеям, по Сеулу, потому что я здесь 4-й раз, и поэтому я все, что можно было уже увидеть, мне кажется, я увидела. Поэтому теперь я пытаюсь по каким-то именно вот культурным событиям тут ходить.
2: Да, я тоже больше по таким местам, где я еще не была, хотя сложно, конечно, сейчас уже такие найти, но вот я ходила по местам Дорам сейчас ходила, это по слабому герою вот по 2-му сезону, плюс я ходила на интерактив, который был на площади, он был связан с Дорамой, каждый борется со своей никчемностью сам, по крайней мере, это у нас так ее перевели, там сейчас снимается Ку Гё Хван и Го Юн Джон, там был один из актеров, которого я тоже поснимала, было очень круто увидеть вот так вот воочию, а так в планах, я думаю, да, больше посетить, наверное, таких дорамных мест и посмотреть места, где я еще не была, чтобы открыть какой-то, знаете, такой новый Сеул для себя.
1: И плюс мы обошли все места из BTS Ariran Map.
2: Были в поп-апе, были вот это Swim локация возле музея.
1: На ручье, где Keep Swimming надпись. Короче, у нас был тур по местам BTS в Сеуле.
0: Насыщенная поездка.
1: Да, да.
0: А чем вы планируете заниматься в ближайшее время?
1: Ох, если очень в ближайшее время, то я планирую на Чеджу полететь, а если чуть подальше смотреть, то я сейчас готовлюсь к поступлению в Корейский университет, и в сентябре, надеюсь, уже жить тут. Таган, я на курс корейского языка хочу пойти, потому что я учила корейский с перерывами, получается, с 2023 года, и вот такими набегами, и подумала, что, наверное, уже надо просто пойти в универ и нормально выучить язык.
0: А после обучения корейскому языку вы планируете уже какую-то профессию здесь получать, то есть идти в университет?
1: Я пока так далеко не загадываю, но в идеальном мире, конечно, да. потому что я бы очень хотела работать в интертейменте, мне очень нравится и телевидение, и медиа, и вся вот эта история. Я думаю, что я буду куда-то туда двигаться, но для начала, конечно, язык все равно нужен, потому что в Корее без корейского тяжко.
0: В начале нашей беседы, Карина, вы сказали, что сотрудничаете с Korean Simple Travel. Uh-huh. Вот расскажите, пожалуйста, об этой организации более подробно.
1: Это travel-компания. Мы на протяжении последних 2-2.5 лет организовываем туры в Корею. Это языковые лагеря для подростков, для взрослых на основании разных университетов. И это просто туристические треки, где мы ездим там по Сеулу, по Пусану, Чеджу, в Канын, в какие только города не ездим. Это корейская компания, но у нас часть сотрудников в России, часть сотрудников в Корее. Я занимаюсь социальными сетями, то есть, по сути, я своей работой рассказываю людям в интернете о том, как круто путешествовать по Корее. Ну, для меня это как бы работа мечты, потому что я еще до того, как стала работать в этом месте, сподвигла 10 своих друзей сюда приехать, хотя они вообще ничего о Корее не знали, но я всех убедила, что тут круто, и всем нужно в Сеул. Вот, и потом так вышло, что это стало еще и моей работой.
0: Яна, вы как дальше планируете развивать свою деятельность, связанную с Кореей?
2: Мы вот тоже с Кариной, когда вышли после концерта, обсуждали следующие 2 дня, что мы просто сидели и смотрели в стену и думали, и что мы делаем дальше. Я думаю, что я продолжу заниматься тем, чем я занималась, то есть, да, ведением социальных сетей, буду рассказывать еще больше про Корею, плюс у нас сейчас в России еще больше стало привозов корейских фильмов, корейских концертов, и я думаю, что их будет еще больше, поэтому, да, в любом случае буду рассказывать и как-то популяризировать Корею еще больше в России.
0: Какая последняя драма корейская вам запомнилась больше всего, вот какую вы посмотрели?
2: Из последнего я посмотрела, вот если прямо из новинок, это «Охотничьи псы» 2-й сезон с Удохваном и Лисани. Ну, это прям бомба. Мне понравилось в том плане, что Netflix не слил. Обычно же, как, не всегда хорошо относится ко 2-м сезонам, потому что, ну, бывает, сливают, но здесь прям вообще очень хорошо. Сейчас смотрю «Жена принца 21 века» с Пёну Соком и Аю. Но я очень жду что-то такое масштабное, потому что планочку они задали.
0: К сожалению, наше время уже подошло к концу. Благодарим вас за участие в программе, за то, что поделились своими впечатлениями о группе BTS, которого ждали много лет миллионы поклонников со всего мира. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Вы сможете снова прослушать этот выпуск, а также посмотреть фотографии на нашем интернет-сайте по адресу www.world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение KBS World Radio. У микрофона была Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.

0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио КБС для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio. Почта недели.
0: Евгений Корныхин из Москвы пишет: «Спасибо за интересную передачу об истории KBS». Оказывается, в Корее, как и в России, есть телепередача, в которой разделенные семьи соединяются снова. Это очень трогательная передача.
1: Евгений, спасибо вам за письмо, за отзыв. Мы очень рады, что передача вам понравилась. А я поясню для тех, кто не понял, речь идет о специальной передаче под названием «Привет, Моника». Она посвящена Дню Вещания, который отмечается 3 сентября. А мы эту передачу повторили в прошлую пятницу, 24 апреля.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет: «Мне нравится спортивная передача, которая выходит в эфир по вторникам. Я, честно говоря, не особый любитель и знаток спорта, но рубрика с рассказом о знаменитых корейских спортсменах очень интересная. Спасибо вам!»
1: Михаил, а вам спасибо за письмо. Обязательно передадим ваш отзыв ведущему спортивной передачи Джонни. Ваша оценка его труда ему непременно понравится.
0: Александр Сычев из Кунгура Пермского края пишет: «Очень рад, что вы возобновили всеми любимую рубрику. Честно говоря, я не думал, что она вновь вернется в эфир, но, к счастью, ошибся. И, конечно же, я планирую активно в ней участвовать до тех пор, пока она будет продолжаться».
1: Александр, спасибо вам за письмо. В нем имеется в виду розыгрыш дисков в музыкальном марафоне.
0: Александр Сычев далее пишет: «Давно не писал вам. Порой бывает проблематично зайти на ваш сайт. Он просто не загружается. Но я все-таки нашел решение этой задачи, вернувшись к приему на коротких волнах. Разумеется, в рамках интернета. В сети полно SDR-приемников, причем совершенно бесплатно и без помех от бытовых приборов. Но там есть свои особенности. Этот приемник надо обновлять каждые полчаса, что не очень удобно. Недавно вспомнил еще об одном варианте. Всемирная радиосеть. Там ничего не прерывается, поэтому предпочитаю слушать пока таким образом».
1: Александр, еще раз спасибо за ваше письмо и, конечно же, за информацию о способах приема наших передач.
0: Денис Савков из Москвы пишет: 22 апреля мы с супругой Екатериной отметили 10-летие нашего бракосочетания. По этому поводу хочу заказать для нее песню группы Everglow под названием Don't Speak. Спасибо заранее.
1: Денис, от всей души поздравляем вас и вашу супругу с юбилейной датой, с первым серьезным рубежом в вашей совместной жизни. И, конечно же, желаем прожить вместе в любви и согласии еще много раз по 10 лет. Ну а песню вы сейчас услышите.

0: По заявке Дениса Савкова из Москвы прозвучала песня под названием «Don't Speak» в исполнении группы «Everglow». Вопросы
1: и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В выпуске «Почтового ящика» 17 апреля прозвучал очень интересный рассказ об истории радиовещания в Корее. Я узнал для себя много нового. Хотелось бы услышать об истории телевидения, желательно с техническими подробностями.
2: Спасибо за вопрос. Попробуем ответить. О том, когда началось телевещание в Корее, известно абсолютно точно. В конце 1955 года в Сеул из Соединенных Штатов прибыло необходимое для начала вещания телевизионное оборудование, а первая экспериментальная передача вышла в эфир 12 мая 1956 года. Уже через месяц первая южнокорейская телекомпания начала регулярное вещание. Ее официальным названием было сочетание английских букв HLKZTV. В те времена телекомпании, подобно радиостанциям, имели свои позывные. Вот я, кстати, об этом тоже не знал. В том же году состоялась премьера первой корейской телевизионной драмы под названием «Врата небес» Чонгугы Мун. Ее длительность была всего лишь 15 минут. На первых порах телевизоров в Корее было очень мало. Так, в 1956 году на всю страну насчитывалось всего лишь 300 телевизионных приемников. В 1962 году уже порядка 8000. Ну, конечно, это тоже капля в море. Малочисленность телевизоров объяснить очень легко. В то время Корея была довольно бедной страной, а самый маленький, самый дешевый телевизор с размером экрана по диагонали всего лишь 8 дюймов стоил в конце 50-х годов 200 тысяч хван, в то время как средняя зарплата составляла всего лишь 5-6 тысяч хван в месяц. Вот и подумайте, многие ли могли себе позволить такую роскошь, как телевизор? Ответ очевиден. Практически одновременно с первой южнокорейской телекомпанией появилась станция, которая принадлежала американской армии, и ее передачи на английском языке предназначались для американских военных, которые находились на юге Корейского полуострова. Кстати, эта станция ведет передачи и сегодня. В начале 60-х годов наблюдался

эфир на тогда единственном телевизионном канале 31 декабря 1961 года. За КБС последовала еще одна телестанция TBC-TV, основанная в 1964 году. И, кстати, она работала довольно долго, до 1980 года. Это была первая частная телекомпания в Южной Корее. Еще одна коммерческая телестанция MBC-TV дебютировала в 1969 году. Появление MBC-TV способствовало развитию телеиндустрии в Корее, и после 1969 года телеиндустрия охарактеризовалась уже конкуренцией между этими тремя сетями. В середине 60-х корейская экономика стала расти поистине рекордными темпами, и телевизоры становились все более доступными для корейцев. Так, в 1963 году в стране уже было 35 тысяч телевизоров, в 70-м почти 400 тысяч, ну а к 80-му году телевизоры имели уже более 80% корейских семей. Спутниковая связь появилась в июне 1970 года, и, к сожалению, именно 70-е годы были отмечены вмешательством правительства в систему СМИ. В 1972 году правительство тогдашнего президента Пак Чон Хи ввело цензуру, пересмотрев закон о телерадиовещании под предлогом повышения качества телепрограмм. Хотя правительство и утверждало, что его действия предприняты по просьбе общественности, очень многие обвиняли его в стремлении установить монополию на телевизионное вещание. А вот 80-е годы стали поистине золотым веком для южнокорейской телеиндустрии. Рост был феноменальным во всех отношениях. Количество телевизионных станций увеличилось с 12 в 79 году до 78 в 89-м. А количество телевизоров с 4 миллионов в 79-м до почти 6 миллионов. Несмотря на активное производство цветных телевизоров на экспорт, цветное телевидение было официально введено в Корее только в конце 1980 года. Но, к сожалению, южнокорейская телеиндустрия понесла потери. Во время правления Чондухвана ряд газет, телерадиокомпаний и других изданий были принудительно закрыты или объединены. В частности, канал TBC-TV был передан под управление KBS, став базой для канала KBS-2-TV. И вот наступили 90-е годы. Это уже была эра кабельного телевидения. Кроме того, в 95-м году Южная Корея запустила свой первый коммуникационный спутник Мугунхва-1. И это десятилетие стало периодом больших технологических изменений в вещательной индустрии. Она расширила свои услуги за счет новых технологий, таких как спутники и интерактивные кабельные системы. В 2005 году Республика Корея начала подготовку к переходу на цифровой формат телевещания, и с 2008 года вещание основных телеканалов, в том числе KBS-1, KBS-2, телекомпании MBC, SBS, ряда кабельных каналов, велось параллельно в аналоговом и цифровом форматах на всей территории страны. 29 июня 2012 года самая южная провинция страны Чеджудо стала первым регионом Кореи, где цифровое вещание полностью заменило аналоговое. Последняя телепередача в аналоговом формате вышла в эфир 31 декабря 2012 года, и в первый день 2013 все телекомпании начали вещание исключительно в цифровом формате. Проблем с переходом на цифровое вещание, в общем-то, и не было, так как закон о переходе на телевидение в цифровом формате, принятый Национальным собранием, предусматривал льготы для жителей страны с небольшими доходами на приобретение преобразователей цифрового сигнала в аналоговый.

Эти приборы давали возможность принимать передачи в цифровом формате владельцам обычных аналоговых телевизоров. Современная Корея – это страна кабельного и спутникового телевещания, в которой давно нормой жизни стало наличие нескольких сотен кабельных, спутниковых и интернет-каналов. В Южной Корее сегодня 4 общенациональных вещательных станции. Это уже упоминавшиеся KBS, MBC, SBS и EBS. Их передачи доступны на всей территории страны и условно бесплатны. Почему условно? Потому что за них все же взимается фиксированная абонентская плата. Кроме общенациональных, есть в Корее частные и региональные каналы. Большинство операторов кабельного телевидения объединены в 3 крупнейшие телекоммуникационные компании. Это KT, SK Telecom и LG U+. Они также предоставляют услуги интернет-телевидения. В стране насчитывается сегодня около 14 миллионов абонентов кабельного телевидения. Теперь некоторые технические детали, как и просил наш слушатель. Формат наземного цифрового вещания в Корее ATSC/8VSB. Кроме Кореи, такой формат принят в Канаде и США. Формат сжатия, принятый в Корее для видео, MPEG-2, а для аудио Dolby AC-3. Кстати, из самого начала на южнокорейском телевидении использовали американский стандарт NTSC. Что касается соотношения сторон экрана, то до 2009 года стандартное изображение телепередач составляло 4 к 3, то есть 4 единицы в ширину и 3 в высоту. Это стандартное соотношение для алгоритма сжатия MPEG-2 и телевидения стандартного разрешения. В последние годы произошел повсеместный переход на широкий формат видеоизображения 16 к 9. Он используется в телевидении высокой четкости, известном всем HDTV, и при цифровом вещании ряда телекомпаний стандартной четкости. Все корейские телекомпании сегодня вещают в формате 16 к 9. Это стандартное соотношение сторон экрана не только в современных телевизорах, но и в компьютерных мониторах.

0: Спасибо за ваши рапорты.
1: Как обычно, мы получили ваши рапорты по электронной почте, а также электронные рапорты, которые можно заполнить на нашем сайте.
2: Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 25 апреля, частота 15 265 кГц, средний прием, 20 и 27 апреля приема не было. Дмитрий Елагин, Саратов, 20 и 22 апреля, тоже 15 265 кГц, хороший прием, с 14 по 16 апреля приема не было. 17 апреля частота 9645 кГц, средний прием. Анатолий Клепов, Москва, 13, 15, 19, с 24 по 26 апреля. Частота 15265 кГц, хороший прием. 22 апреля средний прием. 14, 16, 18, 20 и 23 апреля. Частота 9645 кГц, средний прием во все дни. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая. 17, 18, с 20 по 25, 27 и 20. 28 апреля, частота 15265 кГц, хороший прием. Евгений Корныхин, Москва, 17, 19, 27 и 28 апреля, 15265 кГц, хороший прием. С 21 по 24 и 29 апреля прием средний, 20 апреля приема нет. Иван Лебедев, Санкт-Петербург, 29 апреля, 15265 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 17, 21, 25 и 27 апреля, 15265 кГц, хороший прием. 20, 22, 24, 28 и 29 апреля прием средний, 19 апреля плохой. Дмитрий Медведев, Волгоград, 18 апреля, 15265 кГц, хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 24 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 25 апреля, средний. Александр Пруцков, Рязань, 13, с 15 по 21, с 23 по 26 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 14 апреля, приема нет. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 28 апреля, 9645 кГц, хороший прием, 14 и 21 апреля, прием средний. Денис Совков, Москва, 17 и 18 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 27 апреля, средний, 28 приема не было. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург. 17 с 24 по 28 апреля 15265 кГц, хороший прием. С 18 по 22 и 29 апреля приема не было.

В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Пусть все ваши мечты сбываются, а люди, которые вас окружают, всегда будут доброжелательными. Желаем, чтобы ваше здоровье было крепким, а настроение всегда бодрым. Пусть в ваших домах всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь. Успехов во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива. Благополучия в семье и активного долголетия. Как можно больше солнечных и как можно меньше пасмурных дней. В качестве музыкального подарка прозвучит песня под названием «Твой образ» в исполнении мужской группы «Brown Eyed Soul».

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. В Москве 3 часа ночи.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. На прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, УВКПЧ, опубликовало